знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю, ты

кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали. И в

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелан J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузина

0: которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – лето в цветах. Стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую обувь лета. По словам модного эксперта, в этом сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Цветочное настроение обозначил так этот тренд Лисовец. Подобные акценты стали одним из самых заметных направлений сезона. Дизайнеры буквально выращивают цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности. Причем работает это как с джинсами, так и со строгими костюмами, уточнил стилист. Что касается моделей обуви, то открытая носовая часть по-прежнему остается в фаворитах. Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле шлепанцы на каблуке. Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». В ассортименте даже большие размеры. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
4: Идем навстречу лету
3: на местном радио.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
7: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85.

0: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Ручейник – отличная наживка, это общеизвестно. Некоторые рыболовы отправляются на его поиски накануне ловли, считая, что эта наживка долго не хранится. Однако это не так. Есть способ, который дает возможность сохранить ручейника в течение нескольких недель. Личинок помещают в пластмассовое ведерко, пересыпают мокрой ряской и, прикрыв марлей, хранят в затемненном прохладном месте. Живые и невредимые они всегда будут под рукой.
0: Где мои снасти?
2: Когда над водой появляется масса крылатых насекомых, многие рыбы поднимаются к поверхности для охоты за ними. В этот период очень эффективен способ ловли на перетягу. Он позволяет рыбачить в труднодоступных местах даже без лодки. Обычно на эту снасть ловят вдвоем. Рыболовы располагаются на разных берегах реки и сооружают перетягу из двух спиннингов, сделав общую катушку. Хорошей насадкой для перетяги будут стрекоза или кузнечик.
0: Не клюет.
2: На рыбалке надо внимательно наблюдать за поверхностью водоема. Заметив стайки мальков, россыпью выскочивших из воды, не мешкая направляйте лодку к этому месту. Там жирует стая окуней. В качестве наживки можно использовать червей, но лучше мальков. Но вот поклевки прекратились. Не беда, снова понаблюдайте за поверхностью озера. Стая окуней далеко не ушла, и вскоре испуганные мальки снова укажут к ней дорогу.
0: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Опытные рыбаки-повара не советуют перемешивать уху ложкой, иначе она станет кашеобразной массой. Лучше слегка потряхивать котелок, в котором над огнем готовится уха. Так содержимое блюда будет распространяться равномерно. Ну и самый главный улов – это клевое настроение. Чего вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2,

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы. Не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты.

разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так,

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Повышение класса пожарной опасности спрогнозировали в Карелии из-за жары. По информации Минприроды, к выходным ожидается потепление, температура повысится местами до плюс 31 градуса и возрастет риск возникновения лесных пожаров. Сейчас на всей территории Карелии установлен первый класс пожарной опасности. В связи с потеплением он может повыситься до второго и третьего. Поэтому Минприроды планирует привлекать для мониторинга легкомоторные самолеты, заявила министр Янина Свицкая. Я добавлю, что сейчас в республике действующих лесных пожаров нет. С начала сезона произошло 54 пожара на общей площади более 206 гектаров. В Карелии из-за проблем с топливом в двух населенных пунктах закрылись ягодные лагеря. В компании «Ягоды Карелии» заявили, что после общения с региональными властями и владельцами автозаправочных станций во всех районах, где есть ягодные лагеря, выяснилось, что Костомукша, Муизерский и Суаярви топливом будут обеспечены. Где-то бывают небольшие очереди или бензин стоит чуть дороже, но работать и ездить в лес можно спокойно. А вот с поселками Пиозерский и Тикши ситуация менее предсказуемая, поэтому в компании приняли решение закрыть лагеря в Пиозерском и в Тикше. Всех участников предупредили и перевезли в другие лагеря. Из-за осложнений от прививок семьям будут платить, пишет РИА Новости. Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Информацию о поствакцинальных осложнениях медицинские организации будут напрямую передавать социальному фонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Согласно документу, выплаты будут назначаться автоматически. Если человека не удалось спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госдуму. Услуги. Закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам также будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. В Костомукше демонтируют часть детских площадок. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры и касаются площадок, расположенных на неразмежованных земельных участках, а также на территории многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. В администрации округа пояснили, что главным приоритетом остается безопасность детей, а эксплуатация бесхозного и несоответствующего требованиям оборудования может представлять угрозу. При этом власти заявили, что уже ищут средства на приобретение и установку новых детских игровых комплексов на придомовых территориях уже в этом году. 50-летняя костомукшанка стала жертвой мошенников при покупке бытовки в интернете. В июне женщина нашла сайт и группу в соцсети фирмы, которая якобы занималась изготовлением бытовок. Она оставила заявку, и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке обсудили размеры, доставку в Костомукшу и другие детали. Женщина поверила и перевела предоплату на номер телефона, указанный продавцом. Заказ она так и не получила. Продавец перестал выходить на связь. Ущерб составил более 100 тысяч. Рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. В рамках празднования Дня Металлурга сегодня в 18 часов всех приглашают на танцевальную площадку «Светлый берег», где будет организована танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско». А в 18:30 самых азартных приглашают на площадь КСТ «Дружба». Здесь сегодня пройдут соревнования по перетягиванию каната. Завтра любители рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится рок-концерт. Выступят известные городские команды «Манжетта», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется завтра в 17 часов. И в завершении новости Каливалы. Вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник назначена куратором Каливальского района. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. С аналогичным предложением обратились и участники общественного совета районной больницы. В обеих организациях уверены, взаимодействие районных и республиканских властей необходимо укреплять. Добавлю, что Лариса Анатольевна также курирует и Костомукшский городской округ. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей

0: мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 20-22 градусов. Ветер незначительный, не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 19, плюс 21 градус. Не исключает небольшой кратковременный дождь и легкий ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 20-22, без осадков. Ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 23 градусов тепла. Будет без осадков и сохранится легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Ну что, друзья, отличного всем продолжения дня, прекрасного настроения. Ну а мы уже по традиции готовы к раздаче наших радиодесертов. Конечно, у кого для этого есть отличный повод. Так что слушайте, подпевайте и оставайтесь на позитиве. Меня зовут Наталья Попова, а этот час я проведу вместе с вами у микрофона.
4: Мы будем...

911-402-2040. Наш телефон для ваших приветов, поздравлений, каких-то теплых слов. Так что, если вам есть что сказать, есть кому адресовать эти самые теплые слова и пожелания прекрасного дня, обязательно делайте это. 911-402-2040 до конца этого часа.

Но прямо сейчас порция радиодесерта отправляется Александру Ерохину. С днем рождения, Александр, поздравляет вас ваши коллеги, ваши друзья, желают вам всегда находить возможности там, где другие сдаются, не терять драйва жизни. Пусть в вашей жизни будет много света и тепла.

Но прямо сейчас поздравление отправляется Юлии Юревич. Юля, друзья ваши желают вам светлых эмоций, легкости в каждом дне и, конечно же, любви.

Алексей Потапов сегодня отмечает свой день рождения. Алексей, ваши друзья желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для отличного настроения и для гордости собой. Ну и пусть успех сам идет к вам в руки. С днем рождения!

Для Игоря Самойлова адресовано следующее поздравление. Ваши коллеги желают вам, чтобы ваша жизнь была как крутое путешествие с интересными поворотами и обязательно яркими впечатлениями. С днем рождения!

0: Весна.
1: Комплименты, поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Екатерина Гавриленко. Поэтому для прекрасного настроения принимайте еще и эту порцию музыкального радиодесерта. Ну, конечно же, с пожеланиями вдохновения, жизненного задора и исполнения всех самых заветных мечтаний.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Музыкальные поздравления отправляются Александру Герасимчуку, который сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают идти к своим целям и при этом получать от жизни удовольствие, отличного настроения и только приятных сюрпризов. С днем рождения!

И еще одна порция радиодесерта улетает Илье Феоктистову. Илья, пусть на вашем жизненном пути будет побольше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят. С днем рождения!

от реки ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

Андрей Холодов принимает поздравления по случаю дня рождения. Андрей, для вас музыкальный привет. Ну и, конечно же, пожелание, чтобы ваш путь был насыщенным и каждый новый шаг обязательно приближал к мечтам.

Дмитрий Цветков принимает сегодня поздравления по случаю своего дня рождения. Пусть жизнь радует вас неожиданными подарками и яркими моментами. Каждый день обязательно. Будьте счастливы!

Дмитрий Кузьмин принимает сегодня поздравления по случаю своего дня рождения. Хорошего настроения вам, удачи, исполнения самых заветных желаний, ну и, конечно же, отличного праздничного настроения.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У «Атома» нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Solers». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно, без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Кто там? Лето?
5: Лето!
6: Местное радио.
7: Открой свою дверь в лето!

будто точно ты моя. Я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки. Значит, видишь ярче

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышать, слушать, но это между нами.

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньях тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Повышение класса пожарной опасности спрогнозировали в Карелии из-за жары. По информации Минприроды, к выходным ожидается потепление, температура повысится местами до плюс 31 градуса и возрастет риск возникновения лесных пожаров. Сейчас на всей территории Карелии установлен первый класс пожарной опасности. В связи с потеплением он может повыситься до второго и третьего. Поэтому Минприроды планирует привлекать для

0: вам будут обеспечены. Где-то бывают небольшие очереди или бензин стоит чуть дороже, но работать и ездить в лес можно спокойно. А вот с поселками Пиозерский и Тикши ситуация менее предсказуемая, поэтому в компании приняли решение закрыть лагеря в Пиозерском и в Тикши. Всех участников предупредили и перевезли в другие лагеря. Из-за осложнений от прививок семьям будут платить, пишет РИА Новости. Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Информацию о поствакцинальных осложнениях медицинские организации будут напрямую передавать социальному фонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Согласно документу, выплаты будут назначаться автоматически. Если человека не удалось спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госдуму. Услуги. Закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам также будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. В Костомукше демонтируют часть детских площадок. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры и касаются площадок, расположенных на неразмежованных земельных участках, а также на территории многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. В администрации округа пояснили, что главным приоритетом остается безопасность детей, а эксплуатация бесхозного и несоответствующего требованиям оборудования может представлять угрозу. При этом власти заявили, что уже ищут средства на приобретение и установку новых детских игровых комплексов на придомовых территориях уже в этом году. 50-летняя костомукшанка стала жертвой мошенников при покупке бытовки в интернете. В июне женщина нашла сайт и группу в соцсети фирмы, которая якобы занималась изготовлением бытовок. Она оставила заявку, и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке обсудили размеры, доставку в Костомукшу и другие детали. Женщина поверила и перевела предоплату на номер телефона, указанный продавцом. Заказ она так и не получила. Продавец перестал выходить на связь. Ущерб составил более 100 тысяч. Рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. В рамках празднования Дня Металлурга сегодня в 18 часов всех приглашают на танцевальную площадку «Светлый берег», где будет организована танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско». А в 18:30 самых азартных приглашают на площадь КСТ «Дружба». Здесь сегодня пройдут соревнования по перетягиванию каната. Завтра любителей рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится рок-концерт. Выступят известные городские команды «Манжетта», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется завтра в 17 часов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 20-22 градусов. Ветер незначительный, не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 19, плюс 21 градус. Не исключает небольшой кратковременный дождь и легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.

0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионника» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет «Ситилинк» надо первым запустить.
1: Почему?
5: Потому что в «Ситилинке» акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет «Ситилинк» прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслабленно и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прямо на местном радио.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Реклама на местном радио.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП-банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Повышение класса пожарной опасности спрогнозировали в Карелии из-за жары. По информации Минприроды, к выходным ожидается потепление, температура повысится местами до плюс 31 градуса и возрастет риск возникновения лесных пожаров. Сейчас на всей территории Карелии установлен первый класс пожарной опасности. В связи с потеплением он может повыситься до второго и третьего. Поэтому Минприроды планирует привлекать для мониторинга легкомоторные самолеты, заявила министр Янина Свицкая. Я добавлю, что сейчас в республике действующих лесных пожаров нет. С начала сезона произошло 54 пожара на общей площади более 206 гектаров. В Карелии из-за проблем с топливом в двух населенных пунктах закрылись ягодные лагеря. В компании «Ягоды Карелии» заявили, что после общения с региональными властями и владельцами автозаправочных станций во всех районах, где есть ягодные лагеря, выяснилось, что Костомукша, Муизерский и Суаярви топливом будут обеспечены. Где-то бывают небольшие очереди или бензин стоит чуть дороже, но работать и ездить в лес можно спокойно. А вот с поселками Пиозерский и Тикши ситуация менее предсказуемая, поэтому в компании приняли решение закрыть лагеря в Пиозерском и в Тикше. Всех участников предупредили и перевезли в другие лагеря. Из-за осложнений от прививок семьям будут платить, пишет РИА Новости. Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Информацию о поствакцинальных осложнениях медицинские организации будут напрямую передавать социальному фонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Согласно документу, выплаты будут назначаться автоматически, если человек

0: В администрации округа пояснили, что главным приоритетом остается безопасность детей, а эксплуатация бесхозного и несоответствующего требованиям оборудования может представлять угрозу. При этом власти заявили, что уже ищут средства на приобретение и установку новых детских игровых комплексов на придомовых территориях уже в этом году. 50-летняя костомукшанка стала жертвой мошенников при покупке бытовки в интернете. В июне женщина нашла сайт и группу в соцсети фирмы, которая якобы занималась изготовлением бытовок. Она оставила заявку, и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке обсудили размеры, доставку в костомукшу и другие детали. Женщина поверила и перевела предоплату на номер телефона, указанный продавцом. Заказ она так и не получила. Продавец перестал выходить на связь. Ущерб составил более 100 тысяч. Рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. В рамках празднования Дня Металлурга сегодня в 18 часов всех приглашают на танцевальную площадку «Светлый берег», где будет организована танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско». А в 18:30 самых азартных приглашают на площадь КСТ «Дружба». Здесь сегодня пройдут соревнования по перетягиванию каната. Завтра любителей рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится рок-концерт. Выступят известные городские команды «Манжетта», «Катастрофа», «Обратный отчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется завтра в 17 часов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 20-22 градусов. Ветер незначительный, не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 19, плюс 21 градус. Не исключает небольшой кратковременный дождь и легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: открытии. На местном радио.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Я приветствую всех, кто с нами на одной волне. 17.00 на студийных часах местного радио. Это значит, что настало время полезных новостей, отличной музыки и вкусных розыгрышей. Предлагаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира и 911-402-2040, мобильный номер для ваших смс-сообщений. Ну и в этом часе расскажу. Северсталь направит более 190 миллионов рублей на поддержку учебных учреждений. Вчера, в День семьи, любви и верности, в Костомукше чествовали 10 семей. В субботу костомукшан приглашают посмотреть на гигантов, ну а сегодня любители танцев и азартных состязаний призывают вместе настраиваться на День металлурга. Ну и традиционно в завершение часа самые внимательные наши слушатели смогут отведать жженый баскский чизкейк «Сан-Себастьян» ягодный от кафе «Сушибик», ну и традиционную порцию вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Новости Северстали.
1: Компания «Северсталь» направит более 190 миллионов рублей на поддержку учебных учреждений. На эти средства, в частности, выполнят ремонт аудиторий и лабораторий в ряде университетов-партнеров компании. В рамках партнерства с высшей школой реализуется федеральный проект «Передовая инженерная школа» в Череповецком госуниверситете, где сегодня около 200 студентов обучаются по новым инженерным программам. В этом году запланирован ремонт и оснащение корпоративных аудиторий, создание общих локаций и бренд-зон в университете. «Северсталь» участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и поддерживает 6 колледжей в Череповце и Костомукше. При участии компании обновляются мастерские, лаборатории, аудиторный фонд, в том числе в рамках создания безопасной среды. Более половины студентов колледжей обучаются в рамках целевых договоров с компанией, которая обеспечивает им стипендии, а после завершения учебы трудоустраивает по специальностям. При поддержке «Северстали» в 4 городах присутствия компании работает 14 инженерных классов. Они охватили 400 школьников из Череповца, Костомукши, Оленегорска и Строителя. Инженерные классы – это стартовая точка для школьников, решивших связать свою жизнь с техническими профессиями. Примерно 80% выпускников выбирают технические специальности для дальнейшего обучения, а около половины остаются в родном городе. Также компания «Северсталь» участвует в организации образовательного процесса в вузах, СУЗах и школах. Организуются тематические уроки олимпиады, выделяются эксперты-преподаватели из числа сотрудников компании. Ежегодно при поддержке «Северстали» проходят студенческие конференции и мероприятия в ключевых вузах-партнерах. В рамках традиционного дня вузов «Северстали» представители компании и сотрудники высших учебных заведений обсуждают новые проекты и экосистемные инициативы. Реализуется система мотивации для педагогов школ, а для преподавателей средних учебных заведений и высших учебных заведений «Северсталь» проводит стажировки. Как подчеркнула директор по работе с персоналом «Северстали» Татьяна Политаева, в компании считают важным готовить будущие кадры со школьной скамьи и создавать условия для развития школьников и студентов в школах, колледжах и вузах-партнерах. Речь идет не только об обновлении материально-технической базы, но и об участии в самом учебном процессе. Более 100 сотрудников в этом году были экспертами на демонстрационных экзаменах или членами государственной аттестационной комиссии. Многие из них после смен преподают в колледжах. Такая системная работа дает результат. В прошлом году в «Северстали» взяли на работу около 2000 выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Вчера в Костомукше в день семьи, любви, верности чествовали 10 семей. 4 пары наградили медалями за любовь и верность. Еще 6 пар супругов отметили почетными грамотами главы Костомукшского округа. Вся торжественная церемония проходила в Центре культурного развития «Среда». Я напомню, что медали за любовь и верность могут получить семейные пары, прожившие в официальном браке не менее 25 лет. И в этом году такими наградами были отмечены семьи Владимира Анатольевича, Валентины Ивановны Елицковых, также Юрия Павловича, Светланы Васильевны Богатырь, Александра Григорьевича и Раисы Петровны Чижовых, и Владислава Николаевича и Валентины Михайловны Мандрик. Еще 6 пар наградили почетными грамотами главы Костомукшского округа за сохранение семейных ценностей. Так, грамот были удостоены Андрей и Юлия Приезжевы, Евгений и Марина Кольцовы, Александр и Наталья Ретивых, Александр и Анна Шаталовы, Валентин и Ольга Гурьяновы и семья Владимира и Тамары Гусевых. В праздничной обстановке виновников торжества поздравили специалист отдела ЗАГСа Юлия Насонова, помощник депутата Максима Воробьева Елена Кожевникова, председатель Совета округа Елена Соболева и председатель профсоюза Карельского Катыша Сергей Соболев, а также иерей Андрей Скрипцов.

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и напоминаю, что на следующей неделе мы все будем отмечать День металлурга. И по традиции этот праздник всем городом мы отмечаем, конечно же, широко, долго, по-спортивному, по-музыкальному. В общем, события происходят в течение нескольких недель. Так вот, сегодня в 18 часов всех приглашают на танцевальную площадку «Светлый берег», где будет организована такая танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско». Так что обязательно приходите, послушаем вокалистов, можно будет потанцевать, поаплодировать и таким образом всем вместе, скажем так, порепетировать и настроиться на главные торжества по случаю Дня металлурга. Ну а в 18:30 сегодня самых азартных приглашают на площадь Дворца культуры. Здесь сегодня пройдут соревнования по перетягиванию каната. Уже завтра любители рок-музыки приглашают также на площадку «Светлый берег». На сцене состоится настоящий рок-концерт. Там выступят известные городские команды, такие как «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отчет», команды ЧБ, «White Night Rambler» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется завтра в 17 часов, так что не пропустите.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть наши вкусные призы. И, собственно, сейчас на кону жены баскский чизкейк Сан-Себастьян ягодный. Ну и насладиться этим десертом сможет тот, кто по моим трем подсказкам догадается, о чем речь. Сегодня это продукт блюда, то есть его употребляют как в связке, скажем так, с другими продуктами, так и, в общем-то, моно – это тоже полноценное блюдо. Так вот, в средние века инквизиция проверяла людей на честность с помощью как раз этого продукта. Если подозреваемый не мог проглотить сухой и острый кусок, его считали виновным. Этот продукт содержит аминокислоту триптофан, а она вызывает выработку гормона радости и, конечно, зависимость. Иногда повара, готовящие этот продукт, подсаживают в него клещей или личинок насекомых, влияющих на созревание продукта. Но при этом, друзья, я вас уверяю, что продукт очень распространенный. Ну, практически у всех из нас на столе его можно увидеть каждый день. О чем речь? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. 14 смс сегодня счастливая. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015-0017 ИНН 100-401-96-92.

что, друзья, наш конкурс состоялся. Надо сказать, что несколько вариантов сегодня у вас было. Это и хлеб, и рис. Но на самом деле, конечно же, это сыр. Именно про сыр я сегодня говорила. Поэтому будем сейчас выбирать нашего победителя. Делаем скрин всех сообщений. И 14-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 2958. Ловите наши аплодисменты. Ваш ответ, в общем-то, стал сегодня 14-м, поэтому удача вам улыбается явно чуточку шире, чем всем остальным. И я надеюсь, это добавит вам удовольствие, когда вы будете наслаждаться жженым баскским чизкейком Сан-Себастьян Ягодным в кафе «Суши Вика».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть порцию вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от «Папы Ромы». Прекрасная возможность порадовать себя сытным ужином и не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер. Возможно, это будет день, когда вот нет времени сильно там обедать, рассиживаться. Это отличный вариант. Так что делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Как всегда, мы зажарили одно не самое очевидное слово в известной песне. Давайте послушаем.

Ну, собственно, фрагмент вы услышали. Присылайте ваши варианты слова, которое мы зажарили, на номер 911-402-2040. И автор 10-го СМС правильным ответом отправится папе Роме.

Эх, друзья, это задание оказалось, что удивительно, с такой небольшой звездочкой, потому что, ну, тоже тут разные варианты, видимо, как слышалось, так вот и слышалось. Но 10-е СМС с правильным ответом пришло к нам сегодня с номера, который заканчивается на 9640. Ловите наши аплодисменты. С удовольствием наслаждайтесь крылышками в хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем отличного настроения, приятного вечера. Ну, мы услышимся уже завтра, как всегда, на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Повышение класса пожарной опасности спрогнозировали в Карелии из-за жары. По информации Минприроды, к выходным ожидается потепление, температура повысится местами до плюс 31 градуса и возрастет риск возникновения лесных пожаров. Сейчас на всей территории Карелии установлен первый класс пожарной опасности. В связи с потеплением он может повыситься до второго и третьего. Поэтому Минприроды планирует привлекать для мониторинга легкомоторные самолеты, заявила министр Янина Свицкая. Я добавлю, что сейчас в республике действующих лесных пожаров нет. С начала сезона произошло 54 пожара на общей площади более 206 гектаров. В Карелии из-за проблем с топливом в двух населенных пунктах закрылись ягодные лагеря. В компании «Ягоды Карелии» заявили, что после общения с региональными властями и владельцами автозаправочных станций во всех районах, где есть ягодные лагеря, выяснилось, что Костомукша, Муизерский и Суаярви топливом будут обеспечены. Где-то бывают небольшие очереди или бензин стоит чуть дороже, но работать и ездить в лес можно спокойно. А вот с поселками Пиозерский и Тикши ситуация менее предсказуемая, поэтому в компании приняли решение закрыть лагеря в Пиозерском и в Тикше. Всех участников предупредили и перевезли в другие лагеря. Из-за осложнений от прививок семьям будут платить, пишет РИА Новости. Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Информацию о поствакцинальных осложнениях медицинские организации будут напрямую передавать социальному фонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Согласно документу, выплаты будут назначаться автоматически. Если человека не удалось спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госуслуги. Закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам также будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. В Костомукше демонтируют часть детских площадок. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры и касаются площадок, расположенных на неразмежованных земельных участках, а также на территории многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. В администрации округа пояснили, что главным приоритетом остается безопасность детей, а эксплуатация бесхозного и несоответствующего требованиям оборудования может представлять угрозу. При этом власти заявили, что уже ищут средства на приобретение и установку новых детских игровых комплексов на придомовых территориях уже в этом году. 50-летняя костомукшанка стала жертвой мошенников при покупке бытовки в интернете. В июне женщина нашла сайт и группу в соцсети фирмы, которая якобы занималась изготовлением бытовок. Она оставила заявку, и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке обсудили размеры, доставку в Костомукшу и другие детали. Женщина поверила и перевела предоплату на

0: любителей рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится рок-концерт. Выступят известные городские команды «Манжетта», «Катастрофа», «Обратный отчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется завтра в 17 часов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 20-22 градусов. Ветер незначительный, не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 19, плюс 21 градус. Не исключает небольшой кратковременный дождь и легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша. Футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» – ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921 220.

0: 47-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Сервис на постоянную работу требуется машинист крана, энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Мужики, а у вас какое-то вы?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Ручейник – отличная наживка. Это общеизвестно. Некоторые рыболовы отправляются на его поиски накануне ловли, считая, что эта наживка долго не хранится. Однако это не так. Есть способ, который дает возможность сохранить ручейника в течение нескольких недель. Личинок помещают в пластмассовое ведерко, пересыпают мокрой ряской и, прикрыв марлей, хранят в затемненном прохладном месте. Живые и невредимые они всегда будут под рукой.
3: Где мои снасти?
2: Когда над водой появляется масса крылатых насекомых, многие рыбы поднимаются к поверхности для охоты за ними. В этот период очень эффективен способ ловли на перетягу. Он позволяет рыбачить в труднодоступных местах даже без лодки. Обычно на эту снасть ловят вдвоем. Рыболовы располагаются на разных берегах реки и сооружают перетягу из двух спиннингов, сделав общую катушку. Хорошей насадкой для перетяги будут стрекоза или кузнечик.
0: Не клюет.
2: На рыбалке надо внимательно наблюдать за поверхностью водоема. Заметив стайки мальков, россыпью выскочивших из воды, не мешкая направляйте лодку к этому месту. Там жирует стая окуней. В качестве наживки можно использовать червей, но лучше мальков. Но вот поклевки прекратились. Не беда, снова понаблюдайте за поверхностью озера. Стая окуней далеко не ушла, и вскоре испуганные мальки снова укажут к ней дорогу.
0: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Опытные рыбаки-повара не советуют перемешивать уху ложкой, иначе она станет кашеобразной массой. Лучше слегка потряхивать котелок, в котором над огнем готовится уха. Так содержимое блюда будет распространяться равномерно. Ну и самый главный улов – это клевое настроение. Чего вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслабленно и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету.
2: Настройка на местном радио.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921 528 82 00.

0: Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: сказала, просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты. Местное радио.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Атом» успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для тестов взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У «Атома» нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: Весь город на одной волне.
1: Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

Если непонятно, объясняй, да, ой, город, как нам.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль. Время стоп, стоп, печаль.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.